0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

raping that woman. Put the voodoo on me, and I'm out.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Помнишь незабвенную «Железную леди» британского премьера Маргарет Тэтчер? Именно она однажды назвала Советский Союз верхней вольтой с ракетами, имея в виду отсталость советской экономики. Однако что ж такое сама верхняя вольта? На самом деле это очень интересное государство, бывшая французская колония, в которой живут народности Мосе, Фульбе, Бобо, говорящие по-французски, исповедуя как местные культы, так и христианство с мусульманством. Именно верхняя вольта 3 августа 1960 года готовилась к провозглашению независимости, однако в этот день в стране произошел переворот, и к власти пришли левые коммунисты во главе с капитаном Томасом Санкарой. Капитан не стал набивать свой карман, а полный энтузиазма взялся за реформирование своей страны. 3 августа 1984 года страна получила новое название – Буркина-Фасо, что означает «страна настоящих людей». До поздней ночи светился огонек в доме капитана, и каждый житель мог видеть, как он работает для блага страны. И хотя трудолюбивого капитана Санкару спустя 3 года сверг его заместитель, капитан Блайзе Компаоре, и в горячке драки Санкара был убит, память о нем не исчезла, и страна вновь не переименовывалась. Мало того, новый капитан повинился перед народом за смерть предшественника и пообещал дать ему настоящее демократическое управление, что в 1991 году, 3 августа, и исполнил. К чему это я все? Да к тому, что и у малых стран есть интересная и поучительная история. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Rock Radio. Radio Station. St. Petersburg.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вот эти вот соревнования, соревновательная часть, так сказать, вот этих выставлений мотоциклов на разных мотофестивалях, выставках и так далее, насколько это вообще полезная вещь для бизнеса, там, для торговли или для привлечения клиентов? Или смотрят только прямо такие же сдвинутые, в хорошем смысле, люди, которые никогда у тебя не купят, они просто подсматривают технологии некие, или как?
2: Я думаю, это совокупность всех факторов вместе. Конечно, когда ты выставляешь от мастерской, от салона, да, там, если ты еще не поленился, сделал тейбл-тент, да, чтобы было видно, что твой логотип, это твой мотоцикл, вот, смотрите, там, красиво его расписал, то, действительно, для целевой аудитории это будет интересно увидеть. Ага, нифига себе, оказывается, в Петербурге тоже есть ребята, кто такой фигней занимается, а я это видел только на американском ютубе, а это здесь. И это ездовой, еще можно ездить. Это, конечно, бонус.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Radio.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: Иисуса.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что «Артмото Гараж» мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.
5: What is rock and roll?

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 838 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек пострадали, 1 человек погиб. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Возьми с собой Моторадио.
3: Мистер Холмс, дорогой! Вы знаете, мистер Холмс, я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
4: Я думаю, скоро все выяснится. Я уезжаю в Лондон с неприятным осадком в душе.
5: Как, вы завтра уезжаете?
6: Моторадио представляет.
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, каких-то таких событий покатушечных не произошло за последнюю неделю со мной лично. Поэтому сегодня, вы знаете, хочу я включить зануду. Хочу включить зануду, давно ее не включала, конечно, и поговорить с вами о безопасности. А зачем нужна мотоциклисту безопасность? Наверное, не только потому, чтобы он не сложил свою буйную головушку в шлеме или без шлема тем более. Наверное, потому что, друзья, почти у каждого из нас есть близкие, которые нас любят, ждут дома и которые нуждаются в нашей помощи. Очень у многих мотоциклистов есть дети, которые без их помощи, собственно, пропадут. И все родители, которые произвели на свет детей, должны, просто обязаны их вырастить как нужно. Но, опять же, друзья, не нужно забывать, что у нас есть родители. Кажется, что они вечные, кажется, что они полны сил, энергии. Это не так, к сожалению, они становятся пожилыми, они начинают болеть, и они напрямую нуждаются в нашей помощи. Физической, финансовой и моральной. Ну, к сожалению, я сейчас переживаю такие времена, не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что все будет хорошо, вот, но пока ничего не могу, к сожалению, загадывать. Практически всех из нас это может ожидать. У нас есть друзья, которые нас очень любят, и вы не представляете, какая боль, когда уходит твой близкий друг или подруга. Это действительно очень тяжелая моральная травма, о которой ты будешь помнить всю жизнь. Поэтому, друзья, мотоциклисты, особенно начинающие, особенно молодые, особенно сорвиголовы, пожалуйста, ездите аккуратнее. То есть какие-то вот хрестоматийные вещи, которых нужно придерживаться. Во-первых, ПДД описаны кровью. И если на каком-то участке есть ограничение скорости, допустим, 110 км в час, это трасса, ну окей, понятно, что мощным мотоциклом скучно ехать на такой скорости, ну окей, вы можете допустимо ехать 130. 130 – это уже не так мало, но когда начинается 150, 160, 200, ну и ежу, понятно, хотя еж, наверное, умнее многих людей, что на такой скорости вы можете не увидеть и не успеть среагировать на какую-то большую яму, на внезапно выкатившийся дурацкий трактор, который выехал с какой-то проселочной дороги, на ребенка, который выбежал, понимаете, вы не успеете ничего сделать, это будет страшная авария, в которой, возможно, пострадаете не только вы, но и кто-то другой тоже в ней может пострадать, потому что быстро ездящий мотоцикл, наезжая на человека, этого человека либо калечит, либо убивает. По-другому, к сожалению, никак. Ну, тут трижды зануда. Носите защитную экипировку. Понятно, что жарко, но сейчас 21 век. Придумали куртки-сетки. В них совершенно, я отвечаю вам, не жарко. У меня вот есть такая куртка-сетка. Буквально несколько дней назад я каталась, была дикая жарища, но мне, в принципе, было комфортно вот вдоль, по Приморскому шоссе ехать, там вдоль Зеленогорска, там Репино, Комарово. Меня прекрасно ветерком с залива обдувало, вообще не жарко. А потом, ну, черепахи придумали уже не вчера. Черепаха – замечательная вещь. Она вся в сеточку, но при этом содержит защитные элементы. А, ну, шлем, боты, перчатки – это все такие вещи, которые даже не надо, наверное, объяснять. Просто мотоциклист верит в свою везучку, верит в свою фортуну, но, говорю, ваша везучка когда-то может не сработать. И у меня были много-много было случаев с моими знакомыми, когда просто какой-то пьяный человек выезжал с дополнительной дороги, какой-то просто такой нелепый человек, там, не знаю, кто-то в телефоне сидящий, внезапно откуда-то сбоку выезжает, и вы падаете. Да даже на небольшой скорости вы падаете, то есть вы, скорее всего, не погибнете, но без экипировки это будут содранная кожа, очень неприятные какие-то травмы. Вот. А езда без шлема – это вообще, я считаю, отдельный вид зла, потому что стукнуться черепушкой в шлеме и получить легкие сотрясы, а может быть даже не получить, это одно, а как бы просто разбить себе голову, ну, это совсем другое. И после вот таких вот замечательных историй, после пренебрежения скоростными ограничениями, очень жесткого нарушения, после неношения экипировки, после лихачества на дорогах, то есть допы, дороги общего пользования не для вашего езды на заднем колесе, на переднем колесе. Ребят, для этого есть специальные площадки. Если вы хотите там джимхане обучаться, да пожалуйста, почет, слава вам будут обеспечены, но на специальных площадках, естественно. То же самое, там где-то покуролесить можно, есть возможность выезжать на специальные трассы и быстро гонять там в коленочку, как вы хотите. Но на допах этого делать не нужно. Подумайте, если вы такой вот человек, вы не думаете о себе, особенно у молодых людей, ребят, ну, у вас есть родители, у вас есть мама. Представляете, что будет с вашей мамой, когда вы станете инвалидом или просто уйдете на тот свет в свои там 25 лет. Что будет с вашей мамой? Подумайте, пожалуйста, об этом. И я даже не знаю, что уже сказать на самом деле. Конечно, там не нужно обгонять, ездить правее правого. Это очень плохо, потому что любая тачка, велосипед, что угодно справа может выскочить и вас, собственно, уронить. Не нужно ездить левее левого. Тоже это все как бы... Как, знаете, ну, в принципе, одно из самых безопасных мест для мотоциклиста, если вы довольно динамично едете в потоке, то это как бы правый край левой полосы. То есть, а вот именно совсем левее левого ехать и совсем правее правого, это нехорошие, небезопасные зоны, скажем так, для байкера, который там не едет там 50 км в час. Если там вы едете на скутере, понятно, вы едете по обочине, это правильно, там вы не суетесь ни в коем случае на ЗСД, вы не суетесь на М1, вы не суетесь на кат на вашем скутере, это немножко не для вас, конечно, все. Но если вы едете на полноценном мотоцикле, правее правого, конечно, ездить не стоит. Конечно, наверное, кто-то скажет, да что ты такая зануда, да мотоцикл, это адреналин. Нет, ребята, мотоцикл это не адреналин. Мотоцикл это... Если вы хорошо умеете управлять, это удовольствие. Это удовольствие от прохождения красивых поворотов, что не всегда мне, конечно, доступно, но многим людям это доступно. Это прохождение красивых поворотов, это езда с единомышленниками, это такая, знаете, как это, ощущение совсем другое, чем на автомобиле, конечно. Хотя я очень люблю водить автомобиль, мне нравится, правда, это занятие. Это способ миновать пробки, это способ куда-то доехать быстрее, не потому что вы гоните как сумасшедший, потому что многие вещи вы просто объезжаете. Те же пробки вас, вообще-то, мало интересуют. Опять же, про пробки. Золотое правило – плюс 10, максимум плюс 20. Если у вас поток стоит, вы едете 10-15 км в час в междурядье. Если поток у вас едет 30, вы едете не больше 50 миль. Потому что люди, которые носятся в пробках, рано или поздно им прилетает открытой дверью, им прилетает от водителя, который решил внезапно почему-то перестроиться даже в пробке. Честно говоря, очень много наблюдаю сумасшедших водителей именно автомобилей, которые играют в шашки, которые поворачивают без поворотников, и они все представляют огромную опасность, и самую большую опасность они представляют для мотоциклиста, который не валит на все деньги, которые есть свои 200+, вот эти любимые, а там какой-то козел, короче, играет в шашечки, ну и два одиночества могут встретиться. Пожалуйста, не делайте этого. Я хочу пожелать всем радиослушателям, тем, кто ездит на мотоцикле, чтобы вы доезжали, как Олег Капкаев мне когда-то сказал, я тебе желаю всегда доезжать. И я советую Олега, следую до сих пор и всегда стараюсь доезжать до места назначения, потому что я не одна, потому что у меня есть люди, которые меня любят. Есть люди, которым моя гибель причинит боль. И есть те люди, которым нуждаются в моей прямой помощи. Вот. И я вам в прошлый раз обещала свое стихотворение прочитать про Балтик Ралли. Я нашла его. Давайте же это сделаем. Рев мотоциклов, там и тут. Шумит толпа, гремит салют. И звуки рока летят вдаль. Встречайте главный фестиваль. События для всей страны. Улицы Выборга полны. Все собрались на Балтик Ралли, крупнейшем мотофестивале. Из разных стран и городов съехались гости и готов. Из них любой сказать с душой: нам здесь тепло и хорошо. Здесь рады видеть всех гостей. Кто будет Днепр, а кто Харлей, кто на машине, кто пешком. Ведь смысл праздника, он в том, чтобы эмоции дарить. за это поблагодарить хотим всех тех, кто каждый год нам Балтик Ралли создает. Да, еще раз, конечно, спасибо вам за фестиваль, за все те эмоции, которые я получила. А на сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Помнишь незабвенную «Железную леди» британского премьера Маргарет Тэтчер? Именно она однажды назвала Советский Союз верхней вольтой с ракетами, имея в виду отсталость советской экономики. Однако что ж такое сама верхняя вольта? На самом деле это очень интересное государство, бывшая французская колония, в которой живут народности Мосе, Фульбе, Бобо, говорящие по-французски, исповедуя как местные культы, так и христианство с мусульманством. Именно верхняя вольта 3 августа 1960 года готовилась к провозглашению независимости, однако в этот день в стране произошел переворот, и к власти пришли левые коммунисты во главе с капитаном Томасом Санкарой. Капитан не стал набивать свой карман, а полный энтузиазма взялся за реформирование своей страны. 3 августа 1984 года страна получила новое название – Буркина-Фасо, что означает «страна настоящих людей». До поздней ночи светился огонек в доме капитана, и каждый житель мог видеть, как он работает для блага страны. И хотя трудолюбивого капитана Санкару спустя 3 года сверг его заместитель, капитан Блайзе Компаоре, и в горячке драки Санкара был убит, память о нем не исчезла, и страна вновь не переименовывалась. Мало того, новый капитан повинился перед народом за смерть предшественника и пообещал дать ему настоящее демократическое управление, что в 1991 году, 3 августа, и исполнил. К чему это я все? Да к тому, что и у малых стран есть интересная и поучительная история. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music, your...

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что востребованность в эвакуаторе как-то подрастает? Ну, чисто количественно увеличивается количество продаж новых мотоциклов, китайские там всякие к нам сюда. Или наоборот, все уже, кто хотел, купил. И уже вот такое болото наступило. Уже там, ну, например, там 3 звонка в день, к примеру. И вот эта вот цифра, ну, никуда не меняется там, или как?
2: Ну, вы имеете в виду под конец сезона? Если говорить про перевозки, к зиме, конечно, идет динамика не спадающая, да, потому что летом очень много звонков, в том числе от людей, которые и так с мотоциклами, и так катаются, да, потому что, ну, мы обсуждали неоднократно, это техника, всякие события происходят, там, у кого-то что-то сломалось, кто-то встал там где-то, да, активно, когда идет сезон, идет покупка-продажа, кто-то хочет обновиться, кто-то еще что-то, да, поэтому динамика, понятно, в сезон она намного выше. В конец сезона, естественно, когда люди уже потихонечку перестают кататься, спрос падает, и вот остаются на самом деле какие-то такие передвижения купленной техники, продажи продолжаются. Вот, по динамике не знаю даже, как оценить. По личным ощущениям, конечно, стало немножко поменьше, но тем не менее люди технику продолжают покупать. Какие-то перемещения в сервисы, перемещения на хранение.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Да, Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше не
19: вылетает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Do you want a good music? Best.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dududuchnada. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: The real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед, Grandpa Rider John Doe. Сегодня мы поговорим о том, сколько стоит содержать мотоцикл. Вот ты купил мотоцикл, и надо его содержать. Ну, давайте чуть-чуть посчитаем. Ну, вообще, я считаю, что отказывать себе в удовольствии нельзя. Мужик тратит на свое хобби вот просто деньги. Он не задумывается об этом. На свой любимый мотоцикл просто сколько надо, столько и потратит. Ну, а новички, сейчас расскажем о том, сколько стоит мотоцикл в год. Поэтому залезайте в комментарии, читайте, оставляйте свои, может быть, вопросы пишите, а сколько стоит это, сколько стоит это, бывало и напишут. Итак,
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Вот ты купил себе первый мотоцикл. Может быть, конечно, не Харлей, да любой. Вот ты купил себе мотоцикл. Конечно, нужно понять стоимость нового мотоцикла и содержание нового мотоцикла. И вот подержанного мотоцикла и содержание его. Для начала по верхам. Техническое обслуживание мотоцикла. Туда входит масло, фильтра. Ну и, в общем, всевозможные вот это все, то, что называется техническое обслуживание. Как на машине нужно делать? Где-то раз в 10 тысяч, где-то раз в 8 тысяч. На Харлее можно вообще... Нет, на Харлее тоже раз в 10 тысяч. Кто-то делает раз в 8 тысяч. В общем, есть регламент, там, разбирайтесь. Обычно я делаю 8-10 тысяч. Стоит она в современном мире плюс-минус, ну, где-то... Меньше тридцатки не получается даже на самый простой мотоцикл. Обычно это 40-50 тысяч рублей. Это вот техническое обслуживание мотоцикла раз как минимум в год. Естественно, если вы проезжаете на мотоцикле 20-30 тысяч километров за сезон, соответственно, умножайте. Но по первости, новички, не расстраивайтесь. Скорее всего, десятку вы накатаете за 1-2-3 сезона, но раз в год все равно придется сделать ТО. Сейчас самые дерзкие новички напишут: да я как сейчас, как сел, как купил мотоцикл, как вжарил на нем. Да и такое бывает, я знаю, большой кайф первый мотоцикл. Итак, техническое обслуживание понятно. Что же еще? Резина. Ох, да. Современный мир, все эти наши проблемы, да и пофиг дым, сколько она стоит сейчас. Стоит она примерно, ну, от 50 тысяч рублей за два баллона. Можно, наверное, подешевле, но это будет поганая резина. Скорее всего, на одном и том же расстоянии вам придется ее два раза поменять. Поэтому хорошая резина стоит от 50, ну, наверное, до 100 тысяч. Вот в этих пределах. То есть 70 можно, 80, в зависимости от марки, от производителя, от вашей способности ее раздобыть, что тоже немаловажно. Но резина – это расходник. Сколько она ходит? Разные есть, бытуют мнения, но по большому счету больше двадцатки редко какая резина проходит. Конечно, можно перекатать и 30 тысяч там перекатать. А некоторые производители пишут, что и 40 тысяч на ней проехать. Но вот практика всех моих покатушек, когда-либо сделанных, показывает, потому что 15-20 и долой. Нет, два Харлея, и на них стоит Данлоп. Это такая резина, которая ни хрена не держит ничего. То есть только такой крупнозернистый, такой вот асфальт. В дождь на ней просто караул, но по асфальту она может идти столько. Вот она дубовая, проедет очень долго. Но это вот такая вот харлеевская тема. На спорты, на все остальное. Ну, конечно, если ты ждешь резину как не в себя, ну да, все равно ты ее за 15 тысяч сожгешь всю в хламье. Поэтому и придется менять. Еще 70-80 тысяч усредним. Может быть, я потерялся в ценах? Сколько сейчас стоит резина? Кто живет там у нас, Владивосток, и в тех краях? Я знаю, что у вас есть привилегия добыть резину и там из Японии, из Китая. Но у нас такой возможности нет. Поэтому приходится добывать некоторые марки прям очень-очень серьезно. Итак, что же еще у нас входит? А вот что. Спортбайки. Некеды. Городские. Классические. Те, что на цепи. Я не претендую, но спортоводы говорят, что 15 тысяч и цепь долой. И что стоит она примерно плюс-минус 15 тысяч. Тормозные колодки, как и везде, это просто расходник. Сколько они ходят на мотоциклах, по-разному. Все зависит от массы мотоцикла, пробега, ну и там качества ваших тормозных колодок. 6 тысяч комплект, ну то есть 12-15 в зависимости от тормозов. В общем, 12-15 тысяч. Как часто их будете менять? Можно некоторые спалить и за 5 тысяч где-нибудь на серпантине, там постоянно с торможением. А можно не спалить их долго, если поехать по прямой трассе и притормаживать чуть-чуть. Если бы была возможность выехать в Европу, там вообще тормозные колодки, ну это просто... Они служат там много-много-много. Почему? Дороги широкие, машин мало, чешешь себе и там чуть-чуть притормаживаешь. Тормоза вообще... Да и вообще их трусы придумали, нет? Еще одна статья расходов с мотоциклом – это, безусловно, зимнее, мать его, хранение. Если у вас нет собственного гаража, а тем более приспособленного для хранения мотоцикла, но вам нужно место для зимнего хранения. Есть много специализированных компаний. Насколько они хорошие, не могу ничего сказать. У меня свой паркинг теплый, я там ставлю мотоциклы. Но компании, которые организовывают зимнее хранение в настоящий момент, это примерно в Москве, наверное, 2500 рублей за месяц. За 6 месяцев умножьте, пятнашечка у вас улетит. Еще одна статья – это страховка. Мне тут ребята рассказали, что сейчас уже ввели и, в общем, стаж вождения, и кубатуру мотоцикла, и год производства мотоцикла, и что угодно ввели, это все подорожало. Я всегда платил что-то около 1000 рублей, сейчас тоже заплатил. Честно скажу, я не обращаю внимания, сколько стоит страховка, мой страховой брокер просто присылает мне страховку и все. Но подозреваю, что в районе 2,5, может быть, 3000 это стоит. А если вы только что купили и у вас нет стажа, вам, кстати, могут предложить сделать открытую страховку, которая будет стоить, ну, может быть, рублей 10-15. Будет открытая страховка с возможностью кататься на этом мотоцикле кому угодно. У кого это беспокоит и кто вообще передает управление мотоциклом, вписывает тебя в страховку. Просто сел и погнал. Но об этом никому. Каска. Это не та каска, которая сверху, а каска – страховка на мотоцикл. Ребята из проката рассказывали, как они пытались застраховать мотоциклы, потому что это бизнес и, в общем-то, требует этой истории. Я знаю ребят, кто застраховал свои мотоциклы, но это мотоциклы, которые свежие, назовем их так. То есть примерно 20-го, 21-го, 22-го и так далее годов. И чем дальше, тем этот срок, видимо, двигается. То есть застраховать, сделать каску на мотоцикл, который старый реально мотоцикл, ну это просто невозможно. Вообще, эта система за границей работает совсем по-другому. Если интересно, я вам расскажу. У нас каска, если даже вы сможете ее сделать, стоит глубоко за сотку. Ну, то есть, меньше, чем 100, 120, 130 тысяч вы не сделаете. Страховые компании на это не пойдут. Поэтому, если это надо вам, добро пожаловать. Если не надо, я думаю, что 99,9999. В общем, короче, почти никто не делает каска на мотоцикл. Поэтому даже не парьтесь. Возможно, это и не нужно. ТО – полтинник, хранение 15 – это уже 65, резина – еще 70, это уже 135, если вы на цепи – это еще пятнашка, но если даже не на цепи, я думаю, что, например, в чем прелесть Харлея – воздушное охлаждение, а если это не воздушник, а у тебя там жижи, это тоже, думаю, еще рублей 5-10 туда в плюсом. Это уже сколько? 150. Колодки 15. Короче говоря, примерно плюс-минус от 150 до 200 тысяч обслуживания, ну, почти любого мотоцикла, и это при том, что он не ломается. Ну да, возможно, это дорогой мотоцикл. Если у вас мотоцикл там за 150 тысяч рублей, ну, наверное, это вам не нужно. Но если у вас мотоцикл, даже новый, стоит примерно там хотя бы 600 тысяч и выше, то в любом случае со временем, может быть, не за первый год, но за 3 года вы точно вбухаете туда эту цифру. Потому что резину придется поменять, ТО надо будет делать каждый год, и никто вам не сделает. Хотя, ребят, сейчас напишите, а может быть, у вас там в регионе это делается за 10. Ну и самая интересная статья расходов на мотоцикл – это тюнинг. И сейчас вы скажете, да нет, какой тюнинг? И так уже там за сотку в год. Вот так все и говорят. Ну, хотя бы, ладно, докупить кофры, там, слайдеры, докупить валенки на Харлее, или там дуги, или там CC-бар, или гриль, или еще что-нибудь, или дополнительное поставить освещение, да даже просто под телефон, потом еще в шлем, еще туда, еще, и все, да ты начинаешь это делать сразу. всегда говорил всем новичкам, ребят, в первый год все, что вы поставите на свой мотоцикл, это подарок следующему владельцу. Поэтому год хотя бы постарайтесь удержаться от того, чтобы на него что-нибудь ставить. Единственное, что я порекомендую вот точно, это слайдеры и дуги. Это просто вопрос пассивной безопасности. Это вам пригодится. Все остальное, ну, удержитесь хотя бы год, потому что эта история бесконечна. Был год, когда я в июне съездил, такой хороший прохват, примерно там 5000 километров, и на обратном пути меня сбили. И я ходил с гипсом, пропустил весь сезон. Знаете, чем я занялся? Тюнингом. И это бесконечная история. Я везде на свой Харлей черепа поставил, там все открутил, все подкрутил, всякие планки, то все, ручки. Хочется кататься, ты не можешь ездить, но мотоцикл же стоит. Я остановился, когда начал приобретать вот на шлепочке на каждый болтик с черепушечкой. Стоимость кажут там 50 центов было, но их нужно было 100 штук, и я в какой-то момент я понял, надо остановиться, ну просто надо остановиться. Если вы думаете, что это Харлей, поэтому это вот такой вот тюнинг, нифига подобного. Тюнинг существует на все марки мотоциклов. Глушитель поменять, вот такой поставить. И на спорты, и на некиды. Некиды вообще, это просто можно затюнинговать его. И на классику, если вы думаете, что вы от этого уйдете. Да нет, ребята. Потом ты начинаешь приобретать всевозможные кожи, рожа, все дела. Тюнинг – огромная статья. Если вы думаете, это меня не затронет, я не люблю понты, не люблю понтоваться. Это воплощение твоей крутости. И ты начинаешь просто туда вбухиваться. Некоторые из вас спросят, почему же ты не сказал про мотоэкипировку? Несколько раз рассказывал, сколько она стоит. Скажу следующую историю. Средняя цена по рынку всего комплекта экипировки примерно 150 тысяч рублей. Можно уложиться в 50, а можно уложиться в 300. Поэтому 150 четкая середина. Покупаете мотоцикл, озаботьтесь об экипировке. Ну а дальше, куда вас просто дорога заведет, ваше сердце, ваши мозги, ваше вдохновение. Ну а сколько должен стоить мотоцикл, на котором ты катаешься? Честно, разве мечта может измеряться в деньгах? Надо найти мод, который тебе нравится. А дальше пазл срастется, и ты сможешь его купить. Сейчас их можно купить и за 500 000, и за 5 000 000. Когда у тебя есть мечта, она не оценивается в деньгах. Ты просто хочешь и приходишь к этой истории. Итак, сколько стоит обслуживание мотоцикла в год? Ну, давайте так. От 100 до 200 тысяч, в зависимости от того, что вы хотите с ним сделать, как часто и как далеко вы катаетесь, как резво и мощно вы катаетесь и так далее. Конечно, если говорить про эндуро, это будет стоить дешевле. Если говорить про крутые большие мотоциклы, это будет стоить дороже. Ну, примерно, плюс-минус, вот они цифры. Ну, а дальше нет предела совершенству. Катайтесь с удовольствием, тратьте деньги на то, что вам нравится, зарабатывайте деньги там, где вам нравится. Любите свою жизнь. Добро пожаловать в байкерский и мото-мир. Увидимся на дорогах. Всех обнял. Был с вами Макс Дед.
19: Grandpa Rider Джон Доу. Сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: La production est la. Analyste financier associé.
2: Окно, Париж.
3: Sont très mal classés dans notre classement.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
6: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: темп по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 838 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек пострадали, один человек погиб. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Помнишь незабвенную «Железную леди» британского премьера Маргарет Тэтчер? Именно она однажды назвала Советский Союз верхней вольтой с ракетами, имея в виду отсталость советской экономики. Однако что ж такое сама верхняя вольта? На самом деле это очень интересное государство, бывшая французская колония, в которой живут народности Мосе, Фульбе, Бобо, говорящие по-французски, исповедуя как местные культы, так и христианство с мусульманством. Именно верхняя вольта 3 августа 1960 года готовилась к провозглашению независимости, однако в этот день в стране произошел переворот, и к власти пришли левые коммунисты во главе с капитаном Томасом Санкарой. Капитан не стал набивать свой карман, а полный энтузиазма взялся за реформирование своей страны. 3 августа 1984 года страна получила новое название – Буркина-Фасо, что означает «страна настоящих людей». До поздней ночи светился огонек в доме капитана, и каждый житель мог видеть, как он работает для блага страны. И хотя трудолюбивого капитана Санкару спустя 3 года сверг его заместитель, капитан Блайзе Компаоре, и в горячке драки Санкара был убит, память о нем не исчезла, и страна вновь не переименовывалась. Мало того, новый капитан повинился перед народом за смерть предшественника и пообещал дать ему настоящее демократическое управление, что в 1991 году, 3 августа, и исполнил. К чему это я все? Да к тому, что и у малых стран есть интересная и поучительная история. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: catch my breath.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню?
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, с сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лето. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, тебе надо куда-то съездить там неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под окнами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его там на эту неделю, и это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Rock music.

0: Music. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Артмото Гараж, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде, у нас вся сервисная документация представлена на компьютерах, обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими, диагностиками, все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 838 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек пострадали, 1 человек погиб. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а скажите честно, есть у вас, может быть, не в команде, но такой постоянный, близко на подхвате там по телефону человек, который один поднимает любой мотоцикл? Просто огромный качок такой приезжает, если вы не можете, ну, мало ли, и без аппарели прямо раз, вы ему 10 тысяч. Спасибо, Коля.
2: Нет, делается это не так. Это делается, как говорится, как обычно в команде, да. Собирается какая-то группа лиц. Ну, понятно, что там я, водитель, люди, которые участвующие, готовы помочь. И вот вместе понятно, что все это.
1: То есть все-таки поднимаем, это вот без шуток, но в некоторых случаях, да?
2: Поднимаем. Бывают ситуации, когда и там и по лестницам нужно поднимать, да. Слава богу, их не так много, потому что это все-таки определенные сложности, да.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Saint

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы на Моторадио.
2: В эфире «Попутный ветер морской столицы». Я его ведущий Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС». Сегодня мы объединим две наши главные страсти – рев стального коня под седлом и соленый морской ветер за кормой. Байкер на ночной трассе и моряк на ночной вахте – братья по крови. Оба один на один с дорогой, стихией и главным врагом – сном. Я крайне не рекомендую ночные прохваты в дальнике. Не люблю я это. Видимость ограниченная, заметность нас на дороге снижена, усталость и сон могут выключить сознание. Сегодня поговорим про флотские способы борьбы со сном. Я расскажу, как на флоте выживали в самую жесткую вахту, мы звали ее собака. Заводите моторы, и мы снимаемся с якоря. Что такое собака на флоте? Для тех, кто не ходил в море, поясняю. На корабле сутки делятся на 4-часовые смены, вахты. Самая лютая, проклятая вахтинами всех поколений, это первая смена. Она длится с полуночи до 4 часов утра, на морском сленге собака или собачья вахта. Почему собака? Это от голландского dog watch. Эти часы организм человека, он как бы физиологически умирает. Биологические часы требуют сна, вокруг темнота, мерный стук дизеля, гул системы механизмов, качка. Качка вообще работает как колыбель для младенца. Глаза слипаются, веки наливаются свинцом. Стоит также упомянуть вторую смену, и вахта с 4 до 8 утра называется Диана в честь богини утренней зари. Физиологически рубит в сон больше всего именно в Диану, но спать нельзя. На мостике ты отвечаешь за навигационную безопасность плавания корабля и осуществляешь управление жизнью всего экипажа, в машинном отделении за то, чтобы сердце корабля не встало, расслабиться на минуту, все, потерял курс, проспал встречное судно или проморгал давление в системе. На флоте за сон на вахте карают жестко. Поэтому моряки веками изобретали способы обмануть природу. Первое – это флотская химия. Что пили на вахте? Забудьте про двойной эспрессо или энергетики из банок. Настоящий флотский хардкор – это другие напитки. Первый – это адмиральский чай или коктейль Шаляпина. Это классика штурманских рубок. Берется кружка самого крепкого, черного, как смола, чая. Туда добавляется ложка сахара и добрая порция шила. Шила на флоте – это чисто 96-градусный медицинский спирт. Смысл в том, что горячий чай гонит кровь, а спирт мгновенно расширяет сосуды. Мозг получает мощный удар адреналина. Главное соблюдать пропорцию, иначе вместо бодрости вы просто уйдете в автономное плавание прямо на посту, за что получите еще больше от своих же товарищей. Второе – это матросский будильник. Если спирта нет или положение обязывает быть трезвым, варили кофе по-севастопольски. Рецепт простой и варварский. В кружку насыпали 3-4 ложки растворимого кофе и заливали не водой, а ледяной колой или пепси. Ну, это такой более гражданский вариант на гражданском флоте, да. Получался шипучий адский коктейль. Углекислый газ из газировки заставлял кофеин всасываться в кровь за секунды. Сердце начинало стучать, как пулемет. Метод эффективный, но желудок и мотор после него говорят «до свидания». Третий напиток – это чефир или флотский конденсат. Старые боцманы предпочитали чефир, вываренную до черноты чайную заварку, на вкус как жидкий дуб, но бодрит на пару часов вообще неимоверно. Еще один чисто технический трюк в машинных отделениях – пить сильно охлажденную воду с лимонной кислотой. Кислота и холод заставляют рецепторы работать в аварийном режиме. Переходим к следующему, значит, разделу – это физика против биологии. Как бодрили само тело? Когда химия переставала работать, в ход шла физика. На флоте быстро понимаешь, если тело неподвижно, ты уснешь. Первое, конечно, это вентиляция и холод, что приходит на ум. Это привилегия надводного флота. Первое правило на мостике во время собаки. Открыли иллюминатор или выйди на крыло мостика, в лицо бьет ледяной морской ветер и соленые брызги. На севере, в Баренцевом или Охотском море этот способ работает идеально. 5 минут на таком ветру без бушлата, и ты снова дееспособен. Физическая боль. Например, когда штурман чувствует, что отключается, он начинает причинять себе мелкую боль. Самый частый способ – это сильно прикусывать себя за кончик языка или внутреннюю сторону щеки. Можно там поколоть себя немножечко измерителем. Вкус крови или такая резкая боль вызывают выброс гормонов стресса. Кто-то мазал веки только аккуратно, снаружи, там, звездочкой, там, или одеколоном тройной. Это вообще советская классика, там, то, что старые моряки рассказывали. Глаза жжет, слезы текут рекой, но спать ты уже точно не сможешь. Метод карася. В машинном отделении, где жара под 40 градусов и стоит монотонный гул, замерзнуть не получится. Там трюмные мотористы использовали другой метод. Они брали ветошь, мочили ее в ледяной забортной воде и клали на шею сзади. Там проходят крупные артерии. Резкое охлаждение шеи мгновенно посылает сигнал в мозг. Внимание, опасность. Спасало это минут на 20, потом ветошь нагревалась и процедуру повторяли. Психологические уловки и вахтенный юмор. Сон – это игра разума, поэтому моряки научились обманывать свой мозг психологически. Разговоры на грани. Если на вахте двое, то лучший способ не уснуть – это непрерывный спор. Причем спорить нужно на самые живые, опасные или абсурдные темы. Обсуждали женщин, политику, устройство мотоциклетного карбюратора или вспоминали домашнюю еду. Главное, чтобы разговор вызывал эмоции. Если ты начинаешь злиться или смеяться, сон отступает. Счет и доклады. Одиночные вахты на постах. Связи у радаров спасались монотонной, но обязательной работой. Они вслух считали обороты винта, докладывали сами себе обстановку каждые 5 минут или наизусть читали стихи. Многие так выучили тонны классической поэзии. Попробуйте с выражением читать Маяковского «В темноте под стук волн». Сон как рукой снимет. Ну и так, значит, мы плавно переходим от палубы до асфальта. Уроки для байкеров. Зачем я все это рассказываю вам на моторадио? Да потому что, например, мы, мотоциклисты, да, постоянно переносим этот опыт на асфальт. Корабль и мотоцикл похожи больше, чем кажется. Когда ты идешь в дальняк, за плечами уже за 1000 километров, а до точки ночевки осталось еще 200, наступает твоя личная собачья вахта. Дорога становится монотонной, разметка гипнотизирует, фары встречных машин убаюкивают. И что тут нужно, братья? Помните флотские правила. Первое. Почувствовал сон? Прими меры немедленно. Не надейся, что пройдет через километр. Не пройдет. Сон за рулем – это мгновенная смерть. Второе. Используй холод. Открой визор. Впусти холодный воздух. Нет ветра, остановись. Облей лицо ледяной водой из бутылки. Намочи бандану или баф и повяжи на шею. Вспомни метод флотского моториста. Обманывай рецепторы. Держи в кармане куртки кислые леденцы или термокружку с ядреным кофе с лимоном. Двигайся. Если затек, разомнись. На ходу меняй положение тела. Пой песни в шлем во весь голос. Орите так, чтобы заглушить выхлоп. Но самое главное флотское правило гласит. Если вахту можно сдать, сдай ее. Если чувствуешь, что отключаешься полностью, съезжай на обочину. 15 минут сна на мотоцикле, положив голову на бензобак или расположившись, там отвалившись, да, как это делается на чоперах, на круизерах, спасут твою жизнь. Проверено морем, подтверждено дорогами. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях, держите ноги в тепле, душу в драйве, а нос по ветру. Попутного ветра морской столицы вам, парни и девчонки. До встречи на моторадио и дорогах.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Помнишь незабвенную «Железную леди» британского премьера Маргарет Тэтчер? Именно она однажды назвала Советский Союз верхней вольтой с ракетами, имея в виду отсталость советской экономики. Однако что ж такое сама верхняя вольта? На самом деле это очень интересное государство, бывшая французская колония, в которой живут народности Мосе, Фульбе, Бобо, говорящие по-французски, исповедуя как местные культы, так и христианство с мусульманством. Именно верхняя вольта 3 августа 1960 года готовилась к провозглашению независимости, однако в этот день в стране произошел переворот, и к власти пришли левые коммунисты во главе с капитаном Томасом Санкарой. Капитан не стал набивать свой карман, а полный энтузиазма взялся за реформирование своей страны. 3 августа 1984 года страна получила новое название – Буркина-Фасо, что означает «страна настоящих людей». До поздней ночи светился огонек в доме капитана, и каждый житель мог видеть, как он работает для блага страны. И хотя трудолюбивого капитана Санкару спустя 3 года сверг его заместитель, капитан Блайзе Компаоре, и в горячке драки Санкара был убит, память о нем не исчезла, и страна вновь не переименовывалась. Мало того, новый капитан повинился перед народом за смерть предшественника

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: You're listening to Best

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 3 августа 2026 года. Незаметно так подкрался август. А у нас с вами на очереди новый выпуск передачи. И поговорим мы сегодня с вами об альбоме AC/DC 2014 года под названием «Rock or Bust».

Группа AC/DC не может записать плохой альбом. Даже в самом худшем случае это будет просто очередной альбом AC/DC. Гласит максима, придуманная еще в середине 80-х кем-то из британских рок-экспертов. Что ж, время было для этого подходящим. Отличные альбомы у австралийцев в тот период времени как раз не получались, хотя концертной мощи группа совершенно не растеряла. А вот альбом Rock or Bust как раз и оказался очередным альбомом AC/DC, и в силу печальных объективных обстоятельств, и хотя бы потому, что кому угодно сложно записать полноразмерный студийный альбом на следующей работе, оказавшейся на вершине чартов в 29 странах мира. Хотя Rock or Bust оказался там же в 12 странах, что неудачей точно не назовешь. Но масса профильных и не только СМИ попеняли музыкантам, что этот альбом стал их самой короткой работой, а именно 34 минуты 58 секунд. Не в ущерб, кстати, количеству песен. Их здесь 11. И вообще, в рамках новых старых правил игры шоу-бизнеса нормальная виниловая продолжительность на две стороны правильно отмастеренного лонгплея. Альбом Rock or Bust создавался группой, а фактически гитаристом Энгусом Янгом, уже без участия старшего брата Малькома. С деменцией, увы, не шутят. Люди, близкие к группе и посвященные безрадостную ситуацию, были близки к панике. Ведь львиную долю гитарных рифов всегда сочинял Малькольм. И казалось, что без него у AC/DC получится совершенно безжизненный альбом. Ничего подобного. Бережное отношение братьев Янгов к своим репетиционным архивам позволило извлечь оттуда изрядное количество набросков и демозаписей разных лет, на основе которых уже можно было записать песни. Малькольм физически не был с группой в студии, но его дух и композиторская манера из нового материала никуда не делись. И в подтверждение вышесказанного ставим в эфир еще одну песню.

Хотя Мальком казался совершенно незаменимым музыкантом, над кандидатурой на его место совершенно не думали. И ритм-гитаристом стал уже знакомый нам племянник братьев Стиви Янг, уже помогавший группе в турне в поддержку альбома Blow Up Your Video, который состоялся в 1988 году. Музыканты никогда не признавались в том, сколько партий ритм-гитар на номерах с Rock or Bust записаны именно Стиви. Судя по неоднократным оговоркам Энгуса в немалочисленных интервью, большая часть таких партий все же архивные записи Малькома. К чести Энгуса надо сказать, что в подобных, без привлечения, трагических условиях ему удалось собрать очень и очень приличный альбом. Нужно отметить и роль продюсера Брэндона О'Брайена, проникшившегося ответственностью момента и вложившего в звук альбома и в первую очередь в его вокальной партии прямо-таки всю душу. Мнение о том, что Брэндон в этом смысле дотянулся до уровня продюсера Роберта Джона Ленджа времен работы последнего с AC/DC в период 1979-81 годов, совершенно оправданно. Удаче записи способствовало и то, что работа в третий уж раз шла в ванкуверской студии Warehouse Studio, а студийные модификации касались только как раз вокальных партий. Ангус и Брэндон подготовились к записи очень хорошо. Сама запись и сведения уложились в 2 месяца с небольшим. Да и то, барабанщик Фил Ратт умудрился опоздать в студию на 10 дней, и Брэндон О'Брайен уже вовсю искал ему замену. Но обошлось без приключений. Конечно, далеко не каждый номер альбома, как и на предшественнике, напомню, он назывался Black Eyes и вышел в 2008 году, оказался рок-манифестом. Но дважды подряд таких альбомов не записывают, тем более коллективы, уже давно обретшие ветеранский статус. Как минимум 4 номера с альбома Rock or Bust не просто, а очень хороши. Это открывающий его титульный трек и Play Ball, которые уже прозвучали в самом начале нашей передачи. Далее песня Hard Times, в очередной раз отсылающая к ранней буги-классике техасцев ZZ Top. И, наконец, песня Rock the House, которую можно расслушать в параллели даже с знаменитой Black Dog от группы Led Zeppelin, вышедшей в 1971 году. Очень неожиданно слушается на альбоме столь заслуженного коллектива номер Sweet Candy, отсылающий к совсем уж раннему периоду существования AC/DC и актуальной музыкальной моде 1973 года, а именно английскому глэм-року первой волны. Конечно, маститым экспертам вольно было бы называть остальной материал альбома Rock or Bust, цитата, «разогретыми старыми неизвестными песнями», конец цитаты. Но мастерская аранжировочная и продюсерская работа вытянула этот альбом на уровень заметно выше среднего. Да и как вообще определить этот уровень в 21 веке? В наше время третье место в чартах США – Billboard Top 200. И в Великобритании это совсем неплохо. А продажи 500 000 физических носителей в Штатах и 600 тысяч в Германии вообще из разряда неслыханного для условно хэви-группы. И уж коль скоро мы упомянули про композицию Hard Times, то именно ее я сейчас и поставлю в следующий наш с вами эфир.

Еще одним важным элементом альбома на сей раз стала его трехминутная и трехмерная обложка. Исходные съемки взрывающихся и разлетающихся камней были специально организованы в старинной каменоломне недалеко от Варшавы. В рамках внезапно разыгравшейся в музыкальном мире моды на ретро-дизайн альбом комплектовался стильным 24-страничным черно-белым буклетом, больше похожим на фотоальбом. Кстати сказать, съемки для буклета производились еще до начала записи альбома Rock or Bust, поэтому там представлено всего одно фото Фила Радда, и то из его личного архива. Справедливо, что в США, где AC/DC всегда любили, Rock or Bust был расценен как альбом, цитата, «во многих отношениях сильнее, чем большинство работ группы позднего периода», конец цитаты. Зато британские журналисты исписали терабайты текста про честный и прямолинейный альбом, которым не стыдно попрощаться с миром рок-н-ролла и уйти в историю. Но, как ни удивительно, оказалось, что прощаться с AC/DC, даже несмотря на все еще только поджидавшую группу очередные неурядицы, было еще очень и очень рано. Так что, мои дорогие, не расслабляемся и готовимся узнать, к чему же все пришло в итоге. Ну, а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
4: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров.
14: Ага.
13: Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Your lifestyle.
17: Your drive.
16: Real rock music.

0: analystes financiers associés.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Музыкальная культура Франции в 2003 году представляла собой яркий и противоречивый срез эпохи. Это был период заката золотого века французского хаоса, френч-тач, расцвета рэп-сцены, бума радио-поп-рока и важных законодательных инициатив по защите национальной музыки. Из предыдущего года стало окончательно ясно, что французская сцена больше не ограничивается шансоном. Она уверенно говорит на всех языках музыкального современного мира. Музыкальный ландшафт Франции 2003 года был расколот между агрессивной поп-индустриализацией, телешоу, квоты и сильным движением реализма. Исповедальный шансон Бруни, социальный рэп Дьямс и гражданская лирика Мики 3D показывали запрос общества на искренность на фоне мировых политических потрясений – вторжения в Ирак. Это был год, когда французская сцена окончательно легитимизировала рэп как музыку номер один в чартах и одновременно подарила миру новый образ утонченного акустического французского шика. Как обычно, начну со списка песен, которые заняли первое место в хит-параде Франции в 2003 году. Приступим. Джонни Алидей «Мари» оставался на вершине пьедестала с конца декабря 2002 почти до конца января 2003 года. На смену ему приходит «Ma liberté de penser», один из величайших хитов Флорана Паньи. Культовая песня, выпущенная в 2003 году, которая, по иронии судьбы, рассказывает о его столкновениях с французскими налоговыми органами. На этом я не буду заострять внимание, а вот о песне скажу пару слов. Забегая вперед, скажу, что в этом 2026 году Флоран Паньи решил изменить текст песни. Он удалил упоминание об аббате Пьере после разоблачения о сексуальном насилии, совершенном этой исторической личностью. «Ma liberté de penser» — «Моя свобода мысли» — это гораздо больше, чем просто песня. Это автобиографическое название и акт художественного и личного сопротивления, ставший классикой французской песни.

На смену Паньи приходит Нальвен Лерой с песней «Касси», вторым синглом из ее первого одноименного альбома «Нальвен». Это поп-баллада, текст которой рассказывает о раненом человеке, который чувствует себя сломленным после расставания и который больше не может любить или доверять. В припеве повторяется слово «касси» — «сломанный», чтобы подчеркнуть это состояние хрупкости и отчужденности. Песня не была написана для Нальвен. Это, пожалуй, самый неожиданный факт. Изначально композиция была написана для Джонни. Сама Нальвен Лерой признавалась, что чувствовала некий диссонанс, так как песня устанавливала что-то очень тяжелое, очень взрослое, что совсем не соответствовало ее 19-летнему возрасту и характеру. Несмотря на это, «Касси» стал визитной карточкой певицы. Сингл мгновенно возглавил чарты Франции и Бельгии, разойдясь тиражом более 400 000 копий и получив статус золотого. Слушаем.

28 марта по 2 мая на верхнюю ступеньку поднимается Диджей Бобо, швейцарский певец, композитор и продюсер, работающий в жанрах евроденс и европоп с песней «Чихуахуа». Она стала самым успешным синглом, возглавив чарты во Франции, Испании и Швейцарии и став летним хитом года. Несмотря на то, что песня вышла еще на альбоме «Soledad», в переводе с испанского «Одиночество» 1999 года, в этом 2003-м песня «L'importance de me» на неделю возглавила французский хит-парад и впоследствии стала настоящим гимном бескорыстной любви. А песня — это одушевленный крик души и призыв к искренней бескорыстной любви. Главная идея песни отражена в припеве — важность дарить, ничего не прося взамен. В ней говорится, что неважно, кому и что ты даришь — улыбку, корону — сам акт дарения уже равен получению. Сам Обеспо признавался, что любовь — это общий знаменатель всех его песен, и для него очень важно делиться этим чувством с публикой. Иронично, но он даже пошутил, что хотел перестать использовать слово «любовь» «эме» в своих текстах, но не смог. «Окно в Париж» представляет Паскаль Обеспо «L'importance de me» — «Важно любить».

Группа «Трагедии» была основана в 1998 году в Нанте двумя друзьями – Тьерри Ракатамангой, Тизи Боун, и Даниэлем Геро, Силки Шай. Изначально они занимались уличным пением и исполняли американский R&B акапелла. Песня, которую я сейчас поставлю, называется «Hey Oh». Это крик души, история об ожидании и желании быть услышанным. В тексте лирический герой стоит под окнами возлюбленной и пытается достучаться до нее. «Эссекиту Монтан? Hey Oh! Ты слышишь меня?» Интересная деталь. В основе песни лежит сэмпл из хита Family Affair Мэри Блайдж. Помните? Песня отражает фрустрацию от безответных сообщений. Даже в 2003 году люди сталкивались с этим. Сами участники группы описывали ее как «Ромео и Джульетту для поколения MSN». То неформальное название для людей, чья юность и молодость пришли на конец 1990-х и 2000-х годов. Относится к тем, кто активно использовал интернет и, в частности, MSN Messenger для общения. «Hey Oh» стала визитной карточкой «Трагедии» и символом французского R&B начала 2000-х. Песня звучала повсюду – на радио, в клубах и даже на школьных дискотеках. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет «Трагедии» – «Hey Oh».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Песня «Сюранер Латино» – один из главных хитов французской певицы Лори, ставшей настоящим гимном лета 2003 года. Ее история – это пример того, как вера в свою идею и желание создать что-то особенное привели к огромному успеху. Прочитав информацию об истории песни, я пришла к выводу, что это смелое решение. Во время встречи с менеджером лейбла звукозаписи Sony, Лори настояла на том, чтобы следующим синглом стала новая, еще не выпущенная песня, а не композиция с уже вышедшего в этом году альбома. Это был смелый шаг, который она сама позже назвала наглостью. Она вдохновлялась песней «Let's Get Loud» Дженнифер Лопес и хотела создать нечто подобное, но в своем стиле. Изначально ее идея не встретила энтузиазма у звукозаписывающей компании. Менеджер и продюсер из Sony были не очень воодушевлены, и у них были очень кислые выражения лиц. «Однако мне удалось отстоять свою точку зрения», — вспоминала Лори. Песня стала не просто летним хитом, а настоящим синглом французской поп-музыки начала 2000-х. Таким образом, «Сюранер Латино» — это не просто песня, а история о том, как смелость, труд и вера в свою мечту помогли создать один из главных хитов своего поколения. На волнах Моторадио Лари. «Сюранер Латино» — под латиноамериканский мотив.

без вкраплений латиноамериканских и англосаксов хит-парад не обошелся. Но заметьте, что по сравнению с предыдущими годами картина поменялась. Под латиноамериканский мотив и стиль зук на вершину пьедестала поднимается рэперша. Панамская певица Лорна с синглом «Папишу Ло» «Тетхэго Эль». Хоть не наша песня, но я пару слов о ней скажу, окей? Именно из-за песня получилась одновременно и скандальной, и гениально простой. Формально в ней не было нецензурных слов, но интонация и контекст делали ее крайне вызывающей. На некоторых радиостанциях трек пытались ставить с купюрами или объяснить, что это просто вкусный десерт. Но широкая публика отлично поняла, о чем речь, и это только подогрело интерес. Далее следует американская рок-группа Evanescence с песней «Bring Me to Life». И тоже пару слов с вашего разрешения, и я поставлю вам небольшой отрывок. Изначально «Bring Me to Life» была медленной фортепианной балладой с классическим вокалом. Никакой тяжести, никакого рэпа, но продюсер видел потенциал в женском вокале с тяжелым гитарным звучанием. И считал, что песне не хватает коммерческой изюминки, чтобы пробиться на радио. А Эмили и Бен Муди были категорически против. Тяжелая музыка плюс рэп. Но руководство поставило ультиматум. Либо вы соглашаетесь, либо песня не выходит синглом, и альбом может провалиться. Группа пошла на компромисс. Итог. Альбом «Fallen» разошелся тиражом более 17 миллионов копий. Вернусь к хит-параду. История песни K.O. «Dernier Dance» – «Последний танец» – это классический пример того, как личная драма превращается в гимн целого поколения. Идея и текст родились из очень болезненного расставания вокалиста Бенуа Поэра. В одном из интервью он рассказывал, что написал песню сразу после того, как его девушка ушла от него. Он чувствовал себя опустошенным, и единственным желанием было попросить ее еще об одном последнем танце, который бы символически завершил их историю, прежде чем все окончательно рухнет. Таким образом, искренность и надрыв в тексте не выдумка, а практически дословный крик души. Коммерческий успех и наследие. Франция – второе место в чартах. Бельгия – первое место. Швейцария, Россия и другие страны – огромная ротация на радио и музыкальных телеканалах.

Шимен Бади прославилась в 2002 году благодаря участию во французском телепроекте «Pop Stars». Однако ее мощный глубокий голос, напоминающий манеру великих эстрадных див, совершенно не вписывался в формат типичной поп-звезды, рожденной реалити-шоу. Она провалила отбор в группу, что, по иронии судьбы, стало ее счастливым билетом. Продюсеры решили работать с ней как с сольной певицей. Ключевой фигурой в создании «Интернью» стал певец и автор Мишель Сарду, который тогда фактически завершал свою сценическую карьеру. Услышав голос юной Шимен, Сарду был поражен. По его собственным воспоминаниям он сказал: «Эта девушка поет лучше, чем кто-либо во Франции». Он решил благословить новую звезду, написав для нее текст, и привлек к работе своих давних соратников.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.